чичи, звон, чичи, чаворо, пишто, чичи, чае, шужье, пай, чаворо, бомбонице, чае, шужье, пайлера, а!